0: Este radijas. 16 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigas palikusiam Rustamui Liubajevui įteikė apdovanojimą už nuopelnus, stiprinant Lietuvos saugumą. Kaip skelbta anksčiau, vyriausybė šiandien pritarė vidaus reikalų ministro Martyno Katelino siūlymui atleisti Liubajevą iš valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pareigų. Kol kas nėra aišku, kas laikinai vadovaus tarnybai. Apie Liubajevo sprendimą trauktis iš pareigų Katelinas pranešė pirmadienį. Liubajevas tokį sprendimą priėmė teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje. Liepos pabaigoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą, tačiau sulaikymo metu užsieniečiai užpuolė pareigūnus ir pabėgo. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį ir pabėgusius migrantus, tačiau nutilėjo apie pareigūnų užpuolimą. Kai kurie opozicijos atstovai svarsto, kad Liubajevo sprendimas trauktis iš pareigų galėjo būti priimtas dėl didelio vidaus reikalų ministro spaudimo. Katelinas sako, kad Liubajevas atleistas, nes neinformuodamas politinės vadovybės apie incidentą pasienyje, nesilaikė nustatytų tvarkų. Ukrainos parlamentas oficialiai patvirtino prezidento pasiūlytus užsienio reikalų ir gynybos ministrus. Nuo 2024 rugsėjo Ukrainos diplomatijos vadovo pareigas einantis Andrijus Sibiha patvirtintas užsienio reikalų ministru. Gynybos ministru patvirtintas Jevhenijus Chmara. Naujasis Ukrainos gynybos ministras po patvirtinimo aukščiausioje radoje sakė kalbą, kurioje išskyrė tris pagrindinius būsimus prioritetus. Tai fronto linijos gynyba, karių ir personalo stiprinimas bei karo pramonės gamybos didinimas.
1: Rusija naudoja pačius klastingiausius ir žiauriausius karo metodus. Mes žinome apie jos tolesnius veiksmus, mobilizacijos planus ir rudens bei žiemos strategiją. Padarysime viską, ką galime, kad apgintume Ukrainą, sumažintume Rusijos karo pajėgumus ir priverstume priešą siekti teisingos taikos. Privalome įgyti pranašumą fronto linijoje, pasitelkdami savo vadų išradingumą ir profesionalumą, karių mokymą, inovaciją ir modernę ginkluotę. Turime tris pagrindinius prioritetus, kurie yra vienodai svarbus. Fronto linija, mūsų karių pajėgų stiprinimas ir mūsų žmonės, ir gynybos pramonės plėtra.
0: Ukrainos gynybos ministras Jevhenijus Chmara. Gynybos ministro paskirimas Ukrainoje sulaukė itin didelio visuomenės dėmesio, kai iš pareigų buvo patrauktas buvęs gynybos ministras Michailo Fedorovas ir po Ukrainos miestus nuvilnijo pasipiktinimo banga. Protestai šalyje tęsiasi ir šiandien. Savo ruoštu Fedorovas viešai paragino surengti rinkimus, nesulaukus karo pabaigos. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą buvo priimta pagal galiojančias tvarkas, o viešumoje paskleista informacija yra netiksli. Taip jie kalbėjo po paskelbto LRT tyrimo. Jame teigiama, kad Kauno rajono savivaldybei pavaldi įstaiga Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Ji esą atsakinga už viešuosius ryšius, tačiau jos kontaktai viešai neskelbiami, o apie tokią kolegę teigia negirdėję ir dvaro darbuotojai. Kylant įtarimų dėl premjero žmonos įdarbinimo, pats Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo žmona karjerą pradėjo dar iki jų santokos. Tai jis rašo Facebook'e. Prancūzijoje įsigaliojo eutanazijos įstatymas. Juo remiantis nepagydomai sergantys žmonės Prancūzijoje turės teisę, laikantis griežtų reikalavimų, gauti pagalbą numirti. Įstatymu galės pasinaudoti tik pilnamečiai pacientai sergantys nepagydomą gyvybei pavojinga liga. Jie turi gebėti laisvai ir aiškiai išreikšti savo valią. Gydytojas galės išrašyti mirtiną medikamentą tik po konsultacijų su kitais specialistais. Šią valandą Vilniuje yra 17, Šiauliuose 19, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur smarkiai. Vakariniuose rajonuose vietomis sugriaudės perkūnija. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur galima perkūnija, pūs stiprokas besikeičiančios krypties vėjas. Bus 19-24 laipsniai šilumos. 16 valandų 5 minutės.
2: Laida Rusų kalba.
3: У микрофона в студии Моника Юшкевичуть. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Что вызвало вопросы в трудоустройстве супруги премьер-министра? Расследование ЛРТ. И летние лагеря, праздники и местные инициативы. Чем живет община Киевичке с Вильнюсского района? Правительство одобрило предложение министра внутренних дел Мартинаса Кателиноса освободить Рустама Любаева от должности главы службы охраны государственной границы. Кто временно возглавит ведомство, пока неизвестно. О решении Любаева уйти в отставку министр сообщил в понедельник. Оно было принято на фоне расследования инцидента на границе. Как сообщалось, в конце июля под государственной границей был обнаружен строящийся туннель. Четверо пограничников устроили наблюдение у туннеля, однако при попытке задержания иностранцы напали на сотрудников и скрылись. Служба охраны государственной границы сообщила об обнаруженном туннеле и сбежавших мигрантах, но не упомянула о нападении на сотрудников. Некоторые представители оппозиции считают, что решение Любаева уйти в отставку могло быть принято под сильным давлением министра внутренних дел. Министр транспорта сообщил, что Департамент государственной безопасности дополнительно проверит нового члена Совета литовских аэропортов Александра Ланецкиса. Поводом стали сомнения по поводу его связи с Россией и Белоруссией, а также контактов с пророссийскими СМИ. Провести дополнительную проверку в срочном порядке министр попросил после того, как группа консерваторов решила обратиться в отвечающее за государственную безопасность ведомство. Они просят оценить, соответствует ли назначение Ланецкиса интересам национальной безопасности. На фоне вопросов к трудоустройству супруги премьер-министр Миндаугас Синкевичу заявил, что она начала карьеру еще до их брака. Об этом глава правительства написал в своем Facebook после публикации расследования ЛРТ. По данным отдела расследований ЛРТ, подведомственное Каунасскому районному самоуправлению усадьба Рудондворец стала местом работы людей из окружения социал-демократов. Вторую зарплату там получает и супруга премьера Аисте Синкевичене, которая также работает в самом Каунасском районном самоуправлении. Как выяснили журналисты, после ее возвращения из декретного отпуска в самоуправлении был создан отдел общественных и международных связей. Синкевичене сначала выиграла конкурс на должность специалиста, а менее через год без конкурса была назначена постоянным руководителем отдела, как госслужащая, чья работа превысила установленные ожидания. Представители оппозиции считают, что обстоятельства трудоустройства должны проверить соответствующие органы. Антикоррупционная комиссия Сейма уже сообщила, что на следующей неделе проведет заседание по этому вопросу. Подробнее о расследовании рассказывает журналист отдела расследования ЛРТ Юрга Тваскеня.
4: Этот дворец, Рудондворец, выглядит как агентура по обеспечиванию работы партии социал-демократов, членов партии социал-демократов. Это, очень неприятная ситуация, потому что я думала, что таких проблем уже, наверное, у нас нету. Но мы видим, что в районах все-таки властвующие партии обеспечивают своих людей таким способом работы.
3: Почему именно трудоустройство Аисте Синкевичене стала ключевой частью этой истории?
4: Потому что мы начали смотреть, чем занимается жена премьера. Это, думаю, совсем логично, потому что это партия власти, у власти. И, наверное, люди должны знать, чем занимается не только глава правительства, но и его семья. Мы посмотрели, что жена Аисты работает в самоуправлении Каунанского района, но тогда узнали, что у нее есть и другая работа в дворце Рудондворец, а самоуправление содержит это предприятие, наверное, так можно сказать. Когда начали смотреть, что же там делается, мы узнали, что жена премьера там работает уже долгие годы, что у нее есть полэтатная ставка, и она работает на расстоянии. А какие работы она там делает, нам так и не удалось узнать. Интересно было,

0: что все участники этой истории были очень говорливые. И сама Аистė Sinkevičienė пыталась увернуться от ответов, и другие ее сотрудники и управляющие этим дворцом, они тоже увиливали от ответов. Увиливали от ответов, сколько там вообще есть сотрудников. Мы потом узнали, что на штате там есть более 40 человек, и часть их тоже принадлежит властвующей партии или в окружении этой партии.
1: При этом, коллеги, не все знают о том, что вместе с ними работает и жена премьера.
0: Об этом не знала даже заместитель директора самого дворца. Об этом не знали рядовые рабочие, мы их тоже порасспрашивали. Но люди знали, что там недавно работала жена самого мэра. И вот тогда эта вся цепочка и потянулась.
1: Примечательно еще и то, что зарплата жены сравнялась практически с доходами самого Sinkevičiaus.
0: Это по разным годам было разные суммы, наверное. Но все-таки и мы помним все истории, когда мэр Sinkevičius плакал о том, что он и телефон жене только иногда дает позвонить. И вот мы запросили официально их зарплаты и видим, что да, у жены премьера нынешнего зарплата не скудная.
1: Что вообще ответили вам сотрудники усадьбы на ваши вопросы? Они пытались ведь объяснить, чем же занимается жена премьера.
0: Они говорили, что она очень-очень полезный сотрудник. Но что конкретно она сделала? Что-то макетирует, что-то переводит, какие-то статьи пишет. Но нам не удалось найти ни одной статьи, где бы была подпись Аистė Sinkevičienė.
1: Все-таки о чем эта история, давайте так? О нарушении закона? Или вот об этом, о проблеме этой прозрачности, которая касается правящей партии?
0: Я все-таки думаю, что это история о непотизме, о этой старой команде по привычке советских партийных бобров, которые имеют подход к этату и туда ставят своего человека. Все-таки, наверное, Литва уже должна была вырасти из такой ситуации, но эти остатки мы все еще видим.
1: Но мы можем привести подобные примеры случаев, когда у нас в Литве громкие звучали скандалы на подобную тему?
0: Да это же, очевидно, видно в Вильнюсском районе, где, наверное, польская партия долгое время занимала самые важные посты в самоуправлении. Это мы видим до сих пор в парламенте, когда помощниками парламентариев становятся жены или сыновья, родственники их партийных коллег. Да, наши политики все-таки еще пробуют на должность принимать не по знаниям и профессионализму, а по родственным линиям.
1: Сколько в этой истории именно нелегальных моментов? Вот то, что приняли на работу без объявления конкурса, это уже противозаконно?
0: Я думаю, что, наверное, по закону это было возможно, но в то же время становится очевидно, что, наверное, они искали, как обойти закон. И вот нашли такую лазейку, чтобы это сделать. Эта работа в усадьбе, я думаю, это уже другое дело. Все-таки руководители усадьбы должны были бы доказать, что эти люди, которых столько много работают, по какой причине, по каким заслугам они получают зарплату. Все-таки результаты работы должны быть показаны, наверное, да, и соответствовать их работе, и быть показаны обществу, потому что все-таки это бюджетные деньги.
1: Как это отразится на репутации премьера?
0: Наверное, кто будет на эту репутацию смотреть? Одним людям это будет еще одно доказательство, что все-таки премьер, который говорил, что у него нету скелетов в шкафу, все-таки их есть и немало, только не такие мелкие. Вот это мелочевка по несколько сотен евро, по устройству жене и тому похожее. А, наверное, те, которые хотят его благотворить, как слышали называть молодым Бразауском и тому подобное, наверное, им тоже это будет казаться нормальным, потому что часть людей, наверное, до сих пор мечтают поступить так же.
1: Говорила журналист отдела расследования ЛРТ Юрга Тваскиня. Министерство транспорта предлагает изменить некоторые правила дорожного движения. Как сообщил министр Юра Стаменскас, планируется вернуть зеленые стрелки у светофоров, разрешающие поворот направо. Решать, на каких перекрестках их устанавливать, смогут самоуправления. Также предлагается вернуть мигающий зеленый сигнал светофора. По словам министра, это позволит устранить путаницу. Сейчас на одних перекрестках зеленый перед сменой сигнала мигает, а на других сразу переключается на желтый. Ранее сообщалось, что на отдельных участках автомагистрали также предлагается разрешить движение со скоростью до 140 км в час. Инструктор по вождению Гедрюс Пиворюнас отмечает, что постоянные изменения правил создают дополнительную путаницу для водителей. В деревне Кивичка Вильнюсского района этим летом прошли 4 смены детского лагеря, организованного местной общиной. В них приняли участие около 80 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Программу организуют сами члены общины. Среди них есть педагоги, которые заранее планируют свои отпуска, чтобы работать с детьми. При этом детские лагеря лишь одно из направлений работы Кивия. Община организует мероприятия для жителей разных поколений, участвует в конкурсах и за счет проектов привлекает финансирование на местные инициативы. О том, что удается делать силами самих жителей, рассказывает председатель общины Рената Чижик.
2: Наша община каждое лето, уже, не знаю, может, сколько там уже, наверное, 8 лет подряд, наверное, может, с какими-то перерывами, да, мы организуем детям лагеря, и дети очень активно, ну, не дети, наверное, родители активно регистрируют детей, потому что, на самом деле, сейчас лагеря очень дорого стоят, а у нас как-то или бесплатно, или за символическую плату, да, можно попасть. И, на самом деле, стараемся детям организовать очень, ну, интересную программу. Много занятий, много выездов, много купаемся, если тепло.
1: Дети Вильнюсского района попадают в вашу программу?
2: Не обязательно. По идее, у нас главный канал, где, допустим, вся информация находится, да, это на нашей страничке Фейсбука. Тот, кто подписан на наш канал, тот и первый видит информацию. Кто первый зарегистрировался, тот и попал.
1: Сколько у вас групп, сколько детей поучаствовало в этом году в лагере?
2: В этом году это уже 4-я вот на этой неделе группа. В каждой группе по 20 человек. У нас были 2 группы для детей помладше, от 7 до 9. Одна группа с 10 до 12. И еще одна группа с 13 до 15 лет.
1: И это все разные смены, буквально в течение месяца это или на все лето растянулось?
2: Ну, как-то так получилось. Сначала, значит, июнь, еще школа, все учатся. Июль, вот и в июле как-то начали, стартовали, и там почти как-то и получилось каждую неделю.
1: Чем занимались вообще? Вот куда дети ходили? Не сидите на одном месте, ездите по всему району, я так понимаю.
2: Да. Хоть ты сейчас возьми, открой программу и зачитай, так сказать. Нет, тогда обязательно расскажу, потому что все равно, как каждый год организуешь, и очень дети те же участвуют, да, есть такие этапные, там, родители сидят, наверное, и ждут, когда тут будет регистрация. И каждый год думаешь, чем тут их удивить? И ищешь по вот району, куда-то можно съездить. Ну, и на самом деле есть этих мест. Очень нам нравится ездить в Майшаголу, там есть такой мату-центрос. Там разные есть занятия. На прошлой неделе делали с детьми постарше ложки, да, так, значит, кусок дерева, ну, там уже какой-то трафаретик подготовлен, но мы делали ложки, да. Вот сегодня с детьми едем тут даже. С утра с шерсти будем делать игрушки. Кстати, очень интересное занятие. Мы уже один раз ездили с сеньорами туда и делали на елочку игрушки из шерсти. Иголочки так работаешь. Очень интересно. А после обеда будем делать мыло. Вот, сейчас очень нашли интересное место. Называется Бреджо Сапнас. Сон лося, да, получается, да. У них такие индийские палатки стоят на территории, и вот можно тоже посидеть в этой палатке, побыть. Очень интересно обустроены на территории, и они коптят мясо, да. И очень интересно, они рассказывают детям, дети тоже дают детям по кусочку мяса, там не всем, конечно, да, дают по кусочку мяса, дают специи, объясняют, как надо замариновать, сколько коптится, как целый процесс показывает. А потом дети это мясо пробуют, да, конечно, коптить это же дольше займет время, но все равно сам процесс показывает, потом пробует это мясо. Потом хозяева в казане готовят блюда, и вот дети кушают на природе. Ну, очень классно. Есть где покупаться, такие качели классно есть. Вот это наше новое место, где мы нашли. Вот очень нам там понравилось.
1: Говорите, что часто идете купаться в жаркие дни. Нашли для себя какие-то, не знаю, особенные пляжи в Вильнюсском районе?
2: Yellow Sagres, да. Вот на Топелях были. Там мы плавали, кстати, плавали на этих, на супах. Очень детям тоже, конечно, понравилось. И вот очень, ну, хорошо, что повезло с погодой.
1: Для такого количества различных развлечений, эдукационных мероприятий нужна, конечно же, команда, скорее всего, педагогов, сопровождающих людей. Как собирали эту команду и кто в нее входит?
2: Ой, у нас уже есть этатные. В нашей общине есть 37 членов общины, которые каждый год платят такой взнос, так сказать, на собрание приходят. Ну и вот мы тут как-то собираемся и вот думаем, что тут придумать, какие проекты писать. И среди них есть у нас немало педагогов. Молодцы, активные. И каждый год тут просто есть этатные педагоги. Вот плюс я, там еще несколько человек. И просто планируем заранее свои отпуска, делаем графики, кто когда будет работать с детьми. Вот так и работаем. Так
1: а что... как вообще сформировалась ваша община? То есть на какой основе?
2: Так вот так как-то и есть. Потому что, что это вот как-то друзья, да? Допустим, там рядом живет, допустим, там соседка. Знаю, что такая активная. Приходи к нам в общину. Ну давай, пришла. И вот так зовем друг друга. Кто-то сам просит, так сказать, звонит. Можно присоединиться? Ну, говорю, придите. Конечно, сейчас уже спрашиваем, а почему хотите?
1: Ага. Какие причины люди называют?
2: Ну, хочу тоже вот, да, реализоваться, да, помочь реализовать эти ну, разные проекты, инициативы. Ну, вот и приходят люди, так сказать.
1: Помимо детского лагеря, чем еще занимаетесь?
2: Ой, много чем занимаемся. На самом деле, община — это сила, потому что, ну, на самом деле, очень много есть возможностей. Все-таки это как организация, и сейчас самоуправление очень активно разные конкурсы организует, да, можно участвовать, писать проекты, получать финансирование. В этом году запустили, был первый раз День соседа, вот сделали. Вот подумали как-то вот, что не только детям, не только молодежи, да, вот для людей постарше, да. Значит, имеем такую площадку возле речки, очень красивое место. И созвали, звали просто прийти наших жителей, сеньора, вообще хоть кто. И молодежь пришла, и сеньоры пришли в разного возраста. Поставили огромный длинный стол, был музыкант, была музыка. Каждый принес на стол что-то поставил. И сидели, рассказывали истории старинные, пели песни. И очень классно провели время. И решили, что вот в этом году был первый раз, решили, что будем, это должно войти в традицию, и будем делать каждый год в мае месяце. У нас есть традиционный праздник в нашей общине, который мы организуем. Бал цепелинов, можно назвать. Это в сентябре, первое воскресенье сентября каждого года организуем такие дожинки. Праздник урожая, и у нас плюс праздник урожая, бал цепелинов. И все началось с того, что еще, наверное, 10 лет назад вот взяли, слепили сами. Там несколько цепелинов, и каждый год все их больше, больше. Сейчас уже лепить уже слишком сложно, потому что количество очень большое. Начали уже покупать уже замороженные цепелины, и варим, и делим, и всем делим.
1: Люди как-то говорят о том, что из-за соцсетей, из-за загруженности, люди чувствуют какую-то дистанцию, отчужденность. Кто-то по домам сидит, ни с кем не общается, соседи не знают. Это не ваш случай?
2: Это и наш случай тоже, потому что тоже очень много жителей не идут, не идут. Мы их зовем. Так сказать, ну, заманиваем. И, ну, конечно, много кто приходит, но есть те, которые не приходят. Так сказать, праздник делаем тем, ну, кому, ну, кто хочет, да, так сказать. А потом и подтягиваются и другие. И это уже такой праздник тоже. На этот праздник мы каждый год пишем тоже проект, получаем деньги, потому что расходов очень много. Всегда бывает сцена, концерт, варим эти цепелины, угощаем всех жителей. И, кстати, вот в прошлом году, сколько это было цепелинов? 350 цепелинов. А в этом году будет рекордное количество. Количество 700 цепелинов. И нам согласились помочь еще две общины их варить. Потому что в прошлом году попробовали варить на улице в казанах. Оправдалось. Ну, так, ну, классно получилось. Ну, интереснее, чем дома одному там варить по кастрюльке, приносить, знаете, эти на стол. Так в этом году еще Славарышек община подключится и Саскайстер. И вот три общины станут с казанами. Будем варить цепелины, всех угощать и будем отмечать день урожая.
1: Вы всегда были такой активной?
2: Не знаю, наверное. Наверное, сейчас еще более активной стала, ну, потому что, знаете, затянула. Затянула, потому что ты, когда начинаешь делать, очень много эмоций энергии, позитивных. Да, да, да. И, да, приплыв этот энергии. Много очень позитивных эмоций. Ну и хочется делать, потому что люди и пишут, и звонят, и благодарят. Ну и видно, что...
1: Задача, да, и да, она вас мотивирует. Да.
2: А больше всего мотивировал, наверное, мой сын, когда сижу, пишу проект, он: мама, какая ты классная, ты столько делаешь для нас, на самом деле.
1: Вот про проекты начали говорить. Уже, я так понимаю, профессионально их пишете. Сами упоминали, что работали когда-то на офисной работе. Что сподвигло поменять свою жизнь?
2: Ну вот, наверное, наверное, та же община, потому что на самом деле, видишь, очень много есть возможностей под те же писать проекты, что-то реализовывать. И ты просто видишь, что ты по времени не успеваешь, да? А кажется, ну и здесь есть возможность, и здесь. Ну, надо делать. Как-то так подкрутилось, что есть такая дополнительная у меня работа. Тут есть такая усадьба у нашей семьи, мы ее сдаем в аренду. Все равно ей надо заниматься, так сказать. Думаю, сколько я могу в этом офисе сидеть? Ну, надо тут немножко с усадьбы, тут немножко там мужу в бухгалтерии помогу, тут еще эта община, там копейка, там копейка. И как-то так совсем классно получилось.
1: Реализовали, я думаю, мечту многих. Уйти и быть ближе к природе, к людям.
2: Да, да. Только поверьте мне, допустим, вот эти последние 2 недели, они настолько активны. Ты так бегаешь, бегаешь и думаешь, быстрее бы уже этот отпуск. И все смеются, а друзья смеются. О, не работает и времени не имеет. Ну, вот всем кажется, что я не работаю. А на самом деле это очень много времени занимает это все организовать. Конечно.
1: Какие планы до конца этого лета? Что еще планируете реализовать? О чем мечтаете вообще на будущее?
2: Еще в этом году что тут нас ждет? А, и будет, значит, турнир волейбольный. Тут будем организовать тоже вот вместе с лаворышками, со скайстерами для молодежи. Это будет как-то в середине сентября. Потом 6 же сентября у нас наши цепелины наши, да, надо готовить. Готовиться к цепелинам, уже более-менее все заказано, но еще все равно очень много работы есть. На конец года еще тут должен быть еще один проектик. Будем делать традиционный наш праздник для детей возле елки, Дед Мороз, подарки детям. Кстати, вот в прошлом году 80 детей зарегистрировалось и получило подарки. Приехали на елку, играем там, танцуем, так сказать, подарки делим. И тоже уже вот 3-й год в этом году будет, планируем тоже на празднике посетить сеньоров, таких самых старших. И с такой немножко завистью смотрим на своих соседей, у которых есть помещение, есть же хотя бы школы с большими залами, где и в зале хотя бы можно что-то организовать, какие-то занятия, спорт. А у нас ничего нет. В принципе, было бы помещение, и там можно было бы договориться. Или это самоуправление, или там, не знаю, какое-то физическое другое лицо можно было бы арендовать. Ну, как будто как и нету такого здесь, вот поближе. Как-то все Григорьевичи нас к себе там зовут. Но нам Григорьевичи немножко задалеко, потому что местным, ну, как доехать? Все равно надо, чтобы было на месте что-то, какое-то помещение, чтобы было всем удобно на месте прийти и собраться.
1: Говорила председатель общины деревни Кивичке с Киви Рената Чижик. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров призывает провести выборы в стране, несмотря на продолжающуюся войну. По его словам, Украине необходим законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит гражданам голосовать и в условиях военных действий. Федоров считает, что Украина не может позволить Кремлю решать, когда ее граждане смогут высказаться о будущем своей страны. В прошлом месяце президент Владимир Зеленский отправил Федорова в отставку. Сам бывший министр утверждает, что причиной стали его разногласия с тогдашним главнокомандующим вооруженными силами Александром Сырским. Решение об отставке популярного министра вызвало в стране массовые протесты. Однако Зеленский решил не возвращать Федорова на пост и предложил назначить новым министром Евгения Хмару. НАТО провело масштабные военные учения вблизи Калининградской области. В них были задействованы различные военные самолеты, в том числе истребители и разведывательная авиация. В вооруженных силах Литвы заявляют, что в настоящее время ничего необычного не фиксируется ни в Литве, ни в соседних странах. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах временами пройдут дожди, местами сильные. В западных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. На взморье до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер южный, юго-западный, переходящий в западный 8-13 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 24 градусов тепла. В Вильнюсе ночью временами дождь, температура около 13 градусов. Днем пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется примерно до 22 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичуть. Я напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Кипьютьеси». Сейчас 16 часов 28 минут.